0: FM и на Съмек Евмек.
1: Антонио Вивальди. Концерт Джутагиев Ларайнери Хамар. Опус 6 Хамар 4 Ре мажор. Катаруме солисти Италианин Вагахумба. Менакатар Джиджино Маестри.